Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже.

Я совсем нормал. Я совсем нормал, но единого хотят как шин тотал.

шестнорога и мама. Солудная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, два.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибой. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли евро для готова никаким проблем.
0: Мир, нейка!
2: Поред доброго программа, треба и среча за нас прави.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мир, невинка!